В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

Я остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение и просто будем каждую секунду им.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся. В жизни автолюбителей тоже бывают ситуации, когда опа и лишение прав. Как быть и что делать? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, автомобилистам, у которых изъяли водительские права за несоблюдение правил дорожного движения, чтобы вернуть их, необходимо дождаться завершения срока наказания, пройти теоретический экзамен и оплатить все выписанные штрафы. В отдельных случаях дополнительно потребуется медицинская справка. В Министерстве внутренних дел уточнили, эти же условия касаются и прав тракториста-машиниста. Учтите, что невостребованные вовремя водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции 3 года, после чего их попросту уничтожают. При получении документа гражданину необходимо показать паспорт, а в установленные законом сроки также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, ограничений или показания к управлению транспортом. Медицинская справка обязательна, если лишение прав было связано с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, отказом от метасвидетельствования и оставлением места аварии. Процедура возврата также включает проверку знаний правил дорожного движения. Ранее в Министерстве внутренних дел отмечали, что лишение права управлением – это административная мера, назначаемая судом. Минимальный срок такого наказания – 1 месяц, максимальный – 3 года.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, глава 12 Кодекса об административных правонарушениях содержит целый перечень ситуаций, когда водитель может остаться без прав. Первое, что приходит на ум, конечно, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По закону административное наказание грозит при содержании более 0,3 грамма спирта на литр крови, а допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе равняется 0,16 миллиграмма на литр. Даже если автолюбитель выпил накануне вечером, он теоретически может и не пройти проверку, имейте это в виду. Первое нарушение обернется штрафом в размере 45 тысяч рублей и изъятием прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и за передачу руля пьяному человеку. При повторном нарушении дело рассматривается уже в уголовной плоскости. За чрезмерное превышение скорости предусмотрено целых 2 варианта – запрет на вождение или денежный штраф. Если ехать со скоростью от 60 до 80 км в час быстрее разрешенного, то наказание составит от 4 до 6 месяцев лишения права или штрафом в размере от 3000 до 3750 рублей. Превышение на 80 км в час и более от разрешенного порога ведет к полугодовому лишению или штрафу в размере 3000 рублей. За проезд на красный свет штраф 1500 рублей. За повторный 7500 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении прав вообще можно лишиться уже на год. Также лишение грозит за аварию или оставление места ДТП. Управление незарегистрированным автомобилем или езду без номеров, а также с поддельными номерами. Помимо этого, с неисправными световыми приборами, а также отказ уступить дорогу машинам скорой помощи или полиции с включенными спецсигналами. Как вы сами понимаете, спектр нарушений, за что может грозить лишение прав, достаточно широк, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Разбудильник.
1: Самого бодрого утра, любимый город, просыпайся. В эфире радиопортал и ваш любимый разбудильник.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
8: Добрым утром, любимый город! Поздравляю вас, друзья! Мы сделали это! А что мы сделали? Мы добрались до экватора недели. Среда пришла, а значит, выходные уже отчетливо видны на горизонте. Просыпайтесь, друзья! Скидывайте остатки усталости, делайте звук погромче и ловите любимую порцию утреннего позитивного излучения от вашей самой теплой и самой обожаемой волны «Радиопортал». В эфире это утро проведу с вами я, Лана Вершинина.
9: Мой будильник.

Ну что же, Егорушка нам спел, что на работу к 9, на учебу к 9, а вот и неправда. Потому что многие из вас уже трудятся или сейчас находятся в пути, и на работу, и на учебу им нужно попасть в 8.00. Друзья, вы помните, что я предлагала такую услугу от Радиопортал, как напоминание о каких-то необходимых вещах. Так вот, я сегодня напоминаю снова для Юлии, что она должна выпить свой травяной чай, который вчера, я ей напомнила, она не выпила ни разу, а это очень важно для ее здоровья. И также для всех театралов я напоминаю, сегодня начинаются репетиции в театре Фериартус. Да-да, наш любимый городской театр открывает свои двери, труппа начинает репетировать, и очень-очень скоро будет спектакль. Таким образом, театр наш отметит 15-летие. Поэтому, друзья, не пропустите, я обязательно буду рассказывать, когда начнется наш театральный сезон. Эта песенка как раз для Юлии, которая сейчас со своим спутником Александром слушает радиопортал.

Доброе, друзья. Сижу тут, смеюсь, улыбаюсь, получаю ваши сообщения. Обратная связь всегда очень радует, всегда очень заряжает и дает такую энергию, как радиопортал дарит вам. Но она дает обратную связь, эту энергию мне. Несмотря на то, что мой голос еще не совсем в порядке, он все равно звучит этим утром для вас. Что же, почитаем ваши приветы. Привет от огнедышащего тапка прилетел. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю замечательной среды. Сергей пишет: «Доброе утро, Лана. Желаю сил и здоровья». Спасибо огромное, Сергей. Да, здоровье немножечко подводит, и оно очень нужно. И нужно нам всем. Поэтому я всем-всем, кто сейчас в эту минуту слушает меня, Лану Вершинину, на волнах радиопортал, я тоже пожелаю здоровья. Он пожелал мне еще удачи и сказал спасибо, что есть. Вот очень-очень приятно. Тут расплываюсь в улыбке, но, наверное, это даже слышно. Друзья, написать свои сообщения, приветы, поздравления, все, что вы хотите сказать, можно нам Макс на номер 839-405-4945. И нам прилетел приветик из Воронежа. Галина пишет: «Доброе утро, родной город». Доброе утро, Галина, и вам. Большой привет от авиационного завода. Ну что же, давно мы вас не слышали, но так понимаем, что вы все равно нас слушали. Просто не было возможности написать, потому что авиационный привет – это у нас уже традиционный. Поэтому, и хотела сказать традиционно, радиационный. В общем, отправляется из Нововоронежа вам Воронеж на авиационный завод. Привет. Композицию про самолеты я уже зарядила. Она будет немножечко такая не бодрая, так сказать, спокойная. Но это у вас будет возможность на 3 минутки просто собраться с мыслями, никуда не спешить и подготовиться хорошо к началу рабочего дня.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мишки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Разбудильник.
5: Доброе, бодрое утро, Нововоронеж! В эфире ваш любимый разбудильник на самой теплой и позитивной волне «Радиопортал». Приветы и поздравления, а также ваши какие-то интересные случаи из жизни, которые, может быть, стоит сегодня озвучить в эфире, присылайте в МАКС на номер 839-405-4945. А я их все с удовольствием зачитаю. Я – это Лана Вершинина. Друзья, ну что же, Юлия и Александр прослушали песню, прислали благодарность в мой адрес, но попросили еще напоминать для Юлии, что нужны таблетки для памяти, чтобы помнить то, что ей напоминают еще с утра. Что, Юля, сказали? Будет сделано. Кто мы такие, чтобы обманывать радиослушателей? Нет, никогда. У нас все по-честному, все по любви. А, кстати, объявление-то для театра было у нас для галочки. У нас же все в России делается для галочки. Да-да, именно галочка, которая в данный момент слушает радиопортал. Галочка, тебя очень ждут сегодня на репетиции в 18:00 в театре «Фэри Артус». А я продолжаю просить вас прислать мне имя нашего зеленого друга, который у нас появился в студии. Да-да-да, те, кто включил сегодня первый раз и давно не слышал, у нас в студии теперь есть маленький зеленый колючий друг. Пока на текущий момент имена у него такие. Слушаем. Гектор, Портариус, Иван Ланович, Никитич, Мистер Игл, Зеленый Страж, Антистресс, Петрович. Ну, в общем, антистресс Петровича у меня со вчерашнего дня прижился, но думаю, что стоит ему более поэтичное, может быть, имя подобрать. Все-таки он, может быть, будет носить фамилию Порталов или Родийный. Как вам? В общем, дело ответственное. Будем думать пока. Я жду ваши сообщения, ваши варианты, идей на номер 839-405-4945. А пока наслаждайтесь хорошей и любимой музыкой на радиопортал.

0: Доброе утро, любимый город. Ну что же, ваши сообщения летят к нам, и поступило сообщение от Ольги. Ольга пишет: «Привет отделу организации и оплаты труда». Прекрасный отдел. Главное – оплаты труда. Легкой работы и отличного настроения. Пусть этот день нам улыбнется. Ольга, полностью с вами согласна. Пусть этот день нам улыбается. Да пусть каждый день нам улыбается. И прохожие люди друг другу тоже улыбайтесь, пожалуйста. Ну, раз уж такая тема, я очень хотела бы поблагодарить пару дней назад. Три дня назад работники благоустройства покосили дорожку, которая соединяет Северный район и район Медвежьего угла. Стало ходить гораздо комфортнее, приятнее. Сделали это они очень качественно, могу сказать. А также очень хочется поблагодарить того молодого человека, которого регулярно вижу на этой дорожке. Как говорится, герои не носят плащей. Молодой человек самостоятельно берет пакет, перчатки, и идет, просто ее убирает. Я не знаю, может быть, он себе такую цель поставил, может быть, как сейчас говорят, модно, отрабатывает карму и что-то другое, но неважно. В любом случае, когда сотрудники благоустройства обкосили эту дорожку с двух сторон, там оказалось очень и очень чисто. Друзья, вот если видите этого человека, просто проходя мимо, скажите спасибо, ведь он самостоятельно все это делает не только ради себя, но и ради нас. А мы должны, конечно же, уважать чужой труд и любить наш город. Мы живем в очень-очень красивом и чистом городе. Поверьте, это правда.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: В студии Николай Иванютин. Доброе утро. Телефонный разговор Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был конструктивным и откровенным. Такую оценку в разговоре с журналистами накануне дал помощник президента Юрий Ушаков. Путин и Трамп созвонились для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Телефонный разговор длился ровно час. Оба лидера положительно оценили итоги визитов представителей главы Белого дома Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Путин дал объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО, а также заверил коллегу, что у Москвы нет агрессивных планов по отношению к Европе. Как отметил Ушаков, совместная работа будет продолжена, в том числе по гуманитарным вопросам. Стороны условились оставаться на связи. При этом американский президент говорил о необходимости завершения конфликта с позиции перспективы для восстановления отношений. Глава МИДа Сергей Лавров посоветовал запомнить слова Владимира Путина о том, что в случае нападения Европы на

0: Пока ничего толкового не говорят, также отметил Лавров. Россия, по его словам, не собирается нападать на Европу, говорить такие бредовые вещи несерьезно. Сбор зерна в России с начала этого года составил 113,5 миллионов тонн. По итогам года можно рассчитывать на очень хорошие объемы урожая, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания по мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей. При этом в ближайшие недели будет набирать обороты, а зимы – сев. «Очень важно, чтобы здесь не было сбоев, ведь это фундамент урожая 2027 года», – сказал Патрушев. Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. По итогам 2025 года Россия собрала третий в истории страны объем зерна – больше 144 миллионов тонн. Всероссийская акция «В гости к ветерану» охватила около 3500 героев по всей стране, сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева. Она также отметила, что на последнем заседании Совета при президенте России по межнациональным отношениям были названы регионы, которые выполнили весь комплекс мероприятий. В пятерку лидеров вошли Чеченская республика, Челябинская, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ленинградская область. С 7 по 9 сентября в историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале проходит межрегиональная конференция руководителей органов исполнительной власти субъектов России, ответственных за реализацию государственной национальной политики единства народов силы России. Мероприятие приурочено ко Дню языков народов России, который отмечался накануне впервые. Курс доллара на 9 сентября 86,47. Курс евро 100 рублей 50 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Разбудильник.

С добрым утром еще раз, любимый город. Кто-то только что подключился к приемникам и услышал голос Ланы Вершининой на радиопортал. Еще раз поздравляю вас, друзья, что мы с вами добрались до экватора недели. На календаре 9 сентября, среда. А это значит, выходные уже не так далеко, где-то они у нас маячат на горизонте. Но еще рановато расслабляться, немножечко надо поработать.

0: Ну что же, друзья, а мы продолжаем уже. Часть людей мы отправили с вами на работу. Дети 8 минут как уже занимаются, слушают внимательно учителя, а может и не очень внимательно. Это все зависит от того, кто как проснулся, в каком настроении, а может в каком-то романтичном настроении, особенно старшеклассники пришли, увидели друг друга. Какие-то девчонки, мальчишки за лето изменились, выросли, похорошели. Так вот я к чему? Я все опять про любовь. Если вы случайно скажете своему мужчине, своему любимому человеку или мужу: «Я тебя, Олег», он может даже обидеться и не поймет. Значит, он что? Значит, он не в теме, и пора разъяснять. Поскольку мы продолжаем выбирать имя для нашего зеленого друга в студии, поэтому и новость такая будет про имя. Мне очень понравилась эта информация, думаю, что вместе со мной улыбнетесь. Год назад некие Люба и Лера открыли кофейню «Love». Ну, как мы все знаем, на латинице пишется «Love». Это я для того, чтобы вы уже представляли, как выглядят эти буковки. В общем, открыли они ее в Златоусте, где-то в районе какого-то вокзала. Есть фотографии, да, все очень-очень простенько. Так, а Златоуст у нас где? Быстренько-быстренько вспоминаем. Угу. Это, по-моему, Челябинская область, да? Если я путаю, вы сейчас меня поправьте. В общем, да, если это Челябинская область, где-то в Златоусте, у какого-то вокзала открыть кофейню. Ну, так себе топовое мероприятие, да? В общем, выручка иногда была, да, достигала 350 рублей в день. Колоссальные, конечно, суммы. Через какое-то время вступил закон о русском языке на вывесках. Ну, вы все помните, да, когда вывески должны были поменять. А денег-то у девчонок на табличку с кириллицей совсем не было. Полная русификация на тот момент, по их подсчетам, стоила 80 тысяч рублей. Вместо этого девчонки посидели, подумали. И эти буквы, которые означали «любовь», «love», они просто над входом в кафе, они их просто перевернули. Что получилось? Правильно, получилось имя Олег. Да? Вот у всех образное мышление хорошее. Но тут все получается, все складывается. В общем, когда они поменяли эти буквы, сняли ролик собрал больше миллиона просмотров. Люди очень сильно впечатлились, стали ходить в кофейню, у них повысилась выручка, повысился поток гостей. Дальше девчонки стали выпускать мерч «Я Олег Ю», денежки появились в кофейне, называется «Олежки», «Олега в день». То есть они посмотрели на свою проблему с другой стороны, и у них все получилось. Вот так вот я к чему, друзья, призываю, если у вас сегодня вдруг какие-то есть проблемы, какие-то неурядицы на работе, не спешите расстраиваться. Подумайте, как можно повернуть ситуацию в свою сторону. И, быть может, будет даже лучше.
1: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода в Нововоронеже.
1: Сегодня среда, 9 сентября, и погода в Нововоронеже решила преподнести нам отличный подарок. Если вы утром вышли из дома, на улице было прохладно, плюс 6, плюс 7 градусов, и взяли с собой что-то тепленькое, к обеду солнце нас порадует и прогреет воздух до 22 градусов плюс. Нас ждет солнечный день, без единого намека на дождь, ветер северо-западный, умеренный до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня стабильное, 749 миллиметров ртутного столба. Друзья, это отличный повод для вечерней прогулки. Единственное «но» к нам сегодня прилетело от солнца. Синоптики предупреждают, что в первой половине дня нас накроет небольшая магнитная буря. Так что, если с утра вы чувствуете легкую усталость и вините недосып, это шалит магнитосфера. Пейте больше водички, не забудьте про чашечку кофе, чая и оставайтесь с нами. Мы поднимем вам настроение в любую погоду. Оставайтесь на нашей волне, впереди еще много хорошей музыки.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе утро, друзья! Кто только что проснулся и присоединился к самой позитивной, самой теплой волне нашего атомного городка «Радиопортал». Ваши приветы, ваши поздравления, ваши сообщения я принимаю в МАКС на номер 839-405-49-45. Что-то я совсем заболталась. Да, голос немножечко еще подводит, шалит, не все звуки хотят произноситься. Но что же, как спела елка в предыдущей песне, может быть, надо встать проще и разрешить себе смеяться над собой. Действительно, это очень хорошее умение – посмеяться не только над окружающими, но и над самим собой улыбнуться. А еще очень хорошо улыбнуться человеку встречному, либо признаться в любви тому, кого... Может быть, любите, но стесняетесь. Говорить о любви можно на разных языках. Кстати, я погуглила Златоуст. Да, действительно, это Челябинская область. Поэтому хочется сказать словами из нашей Раши. Мы живем в самой большой стране, и иностранцы нам завидуют. Мы живем в большой и многонациональной стране, разговариваем на разных языках и... Признаваться в любви мы тоже можем на разных языках. Сейчас я поставлю композицию, она прозвучит у нас впервые. Я думаю, что вы ее оцените, вам понравится. Многие из вас подписаны на этого музыканта, смотрите его ролики, как он общается с иностранцами, и в том числе на русском языке, и когда они очень-очень удивляются, насколько мы... грамотные, что мы не ходим в лаптях и шапке-ушанке. И это друг «Радиопортал». Зовут его Раиль Арсланов. Друзья, наслаждайтесь композицией и приветом от Раиля.
1: Привет, Нововоронеж, с вами Раиль Арсланов, «Хижина музыканта». Слушайте мой новый трек с кайфом и будьте счастливы.

Друзья, с вами Радио Портал и с вами Лана Вершинина. И прямо сейчас мы направим космическую энергию в нужное русло. Гороскоп дня на сегодня. Поехали. 9 сентября 2026 года станет днем мощной энергетики. Ну, простите, удивили, да? Они бы еще знали, эти астрологи, для кого они пишут. У нас и так очень энергичный город энергетиков. В общем, этот день добавит уверенности в себе и раскрытие личного потенциала. А теперь знаки, внимательно прислушиваемся. Овны. Отличный день для карьерного рывка. Вы сможете отдохнуть от рутинных обязанностей и буквально свернуть горы на пути к важной цели. Тельцы. День потребует от вас практичности, хорошее время для планирования долгосрочных задач и решения бытовых вопросов. Близнецы. Ожидается много серьезных разговоров. Даже из легкой, на первый взгляд, пустяковой беседы вы сумеете извлечь для себя пользу. Раки. Благоприятный момент для решения финансовых вопросов. Возможны неожиданные денежные поступления или ценные подарки от близких. Львы. Вы почувствуете себя главным героем этого дня. Ваша уверенность в себе возрастет, что привлечет внимание и признание окружающих. Девы. Положитесь на свою интуицию. Ее подсказки помогут принять верные решения даже в условиях нехватки информации. Весы. Вас ждут удачные совпадения и приятные новости. Любые неожиданные события этого дня в итоге обернутся вам на пользу. Скорпионы. Ваш труд и прошлые усилия наконец-то будут замечены. Завтра вы сможете рассчитывать на заслуженное признание со стороны коллег или руководства. Стрельцы. Благоприятное время для получения новых знаний и расширения кругозора. Ваша способность к обучению завтра будет на высоте. Козероги. День подходит для конкретики в личных делах. Если вы планировали переезд или крупные перемены в жизни, пора переходить к расчетам и деталям. Водолеи. Вторая половина дня идеально подходит для укрепления семейных отношений, помощи родственникам и организации совместного вечернего досуга. И, наконец, рыбы. Не спешите с утра. Дайте себе немного времени, чтобы настроиться на нужный лад и обдумать планы. Вечер обещает романтические сюрпризы. Ну, а я надеюсь, что все услышали, будут следовать советам астрологов. А если у вас что-то сегодня сбудется, просто сообщите мне.

Да-да, совершенно верно. Позвоните мне, я волнуюсь, как вы там, добрались ли на работу, все ли у вас в порядке. Скоро закончится первый урок. Напишите, пожалуйста, как он пройдет. Может, кто-то уже получил первую пятерку, а может и не первую. Ну или самое первое замечание в дневник. Кстати, дневники сейчас остались. Скажите, пожалуйста, есть ли это еще бумажная книжица, которую прятали от родителей некоторые ученики, кто-то ластиком, кто-то бритвой подтирал там немножечко оценки и какие-то сообщения от учителей. А представляете, это да, это практически был первый чат. Чат-носитель, такой передатчик между родителями и педагогом. То есть педагог писал, отправлял такой месседж в портфель ученику. Тот приносил домой. Дома мама или папа говорили: неси дневник. Ученик шел, открывал портфель, нес дневник. Если он такой был послушный, родители открывали и читали это сообщение. Представляете, какая скорость передачи информации? Колоссальная, но при этом все знали. И как мы думали, что можно что-то скрыть от родителей? Не получалось. Нам прилетело сообщение в Макс от СС. Ну, человек вот так вот себя называет, да? Сергей. СС – это, наверное, Сергей, и он подписался. Значит, будем говорить. Сергей пишет: «Доброе утро, радиопортал Илана. Доброе утро и вам. Поздравляем с днем рождения Пчелинцева Виталия Геннадьевича». Ну что ж, радиопортал присоединяется к поздравлениям Пчелинцева Виталия Геннадьевича. Сергей уточнил, что Виталий Геннадьевич – работник электрического цеха НВАС. А мы, в свою очередь, пожелаем Виталию крепкого здоровья, сил, уверенности в себе, уверенности в завтрашнем дне. И обязательно пожелаем ему мирного неба над головой. И чтобы никто ему не звонил. Хьюстон, у нас проблемы. Хьюстон, у нас их нет. Виталий Геннадьевич, с днем рождения.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Ну что же, друзья, летят ваши сообщения. Я спросила про дневники бумажные. Татьяна мне ответила: да-да, дневники нас выручают. Видимо, Татьяна мама на опыте школьника или школьницы. А также выручает родительский чат. Одна электронная платформа уже не работает, а другая еще не работает. Вот, совершенно верно, самое лучшее то, что записано на бумажку. Или знаете, как самая острая память – это тупой карандаш. Сергей пишет, а у вас на радио есть что-то не про любовь? Ну, вы знаете, есть, конечно, не про любовь. Есть про любовь к родине.

0: молодежь, Сергей, напишите, пожалуйста, понравилась ли вам такая песня про любовь, но уже к родине, а не к женщине, про патриотизм. Может быть, вы испытали это чувство, внезапную волну мурашек и кайфа по телу от чего-то сильного и трогающего? Тоже напишите, пожалуйста. Вот мы и докатились до слова дня. А слово дня именно это чувство означающее. Называется фриссон. Вот-вот-вот, да, фриссон. Это внезапная волна мурашек и кайфа по телу от чего-то сильного и трогающего. Например, вы услышали свою любимую песню, а по спине побежали мурашки. Да, вот он, фриссон. Или увидели красивейший закат, и сердце ёкнуло. Это то же самое. Или прочитали цитату в книжке, которая запала вам в душу. Вот он, фриссон в действии. В общем, запомните, это не страх и не холод. Это ваш эмоциональный отклик тела на что-то прекрасное, сильное или важное и личное для вас.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847 364 241 54 542 93.
0: А вот так вот неожиданно меня перебила реклама со своими мурашками. Да, от рекламы мурашки не пошли, но от неожиданности тоже испытала чувство, но не фриссон, потому что фриссон именно от удовольствия и чего-то хорошего. Поэтому, друзья, пускай это чувство вас как можно чаще накрывает, это значит, что вы будете видеть и слышать что-то очень и очень приятное. Мне настало... у меня время уже, пора с вами прощаться. Хотела еще так поболтать, думаю, нет, надо поберечь горло на завтра. Спасибо большое, что эти минуты провели со мной. Было приятно пообщаться, получать обратную связь. Наш зеленый друг по итогу так и остался сегодня без имени. Никто ничего не предложил, но я напоминаю, что мы ответственные родители. Мы подходим к этому делу очень серьезно, поэтому подождем до пятницы. А в пятницу все-таки мы выберем имя зеленому товарищу. Что, я желаю всем хорошего рабочего дня, бодрого настроения. Помните, что синоптики нам сказали, что будет магнитная вспышечка на солнце. Поэтому берегите себя, пожалуйста, чувствуйте себя хорошо. Мне было с вами здорово. Все, пока-пока.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14.15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся. В жизни автолюбителей тоже бывают ситуации, когда опа и лишение прав. Как быть и что делать? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, автомобилистам, у которых изъяли водительские права за несоблюдение правил дорожного движения, чтобы вернуть их, необходимо дождаться завершения срока наказания, пройти теоретический экзамен и оплатить все выписанные штрафы. В отдельных случаях дополнительно потребуется медицинская справка. В Министерстве внутренних дел уточнили, эти же условия касаются и прав тракториста-машиниста. Учтите, что невостребованные вовремя водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции 3 года, после чего их попросту уничтожают. При получении документа гражданину необходимо показать паспорт, а в установленные законом сроки также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, ограничений или показания к управлению транспортом. Медицинская справка обязательна, если лишение прав было связано с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, отказом от метасвидетельствования и оставлением места аварии. Процедура возврата также включает проверку знаний правил дорожного движения. Ранее в Министерстве внутренних дел отмечали, что лишение права управлением – это административная мера, назначаемая судом. Минимальный срок такого наказания – 1 месяц, максимальный – 3 года.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, глава 12 Кодекса об административных правонарушениях содержит целый перечень ситуаций, когда водитель может остаться без прав. Первое, что приходит на ум, конечно, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По закону административное наказание грозит при содержании более 0,3 грамма спирта на литр крови, а допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе равняется 0,16 миллиграмма на литр. Даже если автолюбитель выпил накануне вечером, он теоретически может и не пройти проверку, имейте это в виду. Первое нарушение обернется штрафом в размере 45 тысяч рублей и изъятием прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и за передачу руля пьяному человеку. При повторном нарушении дело рассматривается уже в уголовной плоскости. За чрезмерное превышение скорости предусмотрено целых 2 варианта – запрет на вождение или денежный штраф. Если ехать со скоростью от 60 до 80 км в час быстрее разрешенного, то наказание составит от 4 до 6 месяцев лишения права или штрафом в размере от 3000 до 3750 рублей. Превышение на 80 км в час и более от разрешенного порога ведет к полугодовому лишению или штрафу в размере 3000 рублей. За проезд на красный свет штраф 1500 рублей. За повторный 7500 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении прав вообще можно лишиться уже на год. Также лишение грозит за аварию или оставление места ДТП. Управление незарегистрированным автомобилем или езду без номеров, а также с поддельными номерами. Помимо этого, с неисправными световыми приборами, а также отказ уступить дорогу машинам скорой помощи или полиции с включенными спецсигналами. Как вы сами понимаете, спектр нарушений, за что может грозить лишение прав, достаточно широк, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой указал, европейцы спекулируют на российской угрозе, тем самым создавая прикрытие для наращивания военной поддержки Киева. Российский лидер обозначил, что могли бы реально сделать в Вашингтоне для скорейшего завершения военных действий на Украине. Президент России озвучил объективный анализ происходящего в зоне специальной военной операции. Напомню, ранее Владимир Путин не раз подчеркивал, несмотря на борьбу с частью коллективного Запада, Россия развивает экономику, укрепляет финансы и совершенствует вооруженные силы. Верховный главнокомандующий выразил уверенность в том, что все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены. По его словам, власти Украины должны в самое короткое время принять нужное решение, поскольку все последующие попытки договориться будут для киевского режима еще менее выгодными. Российский топливно-энергетический комплекс активно занимается восстановлением пострадавших мощностей на нефтеперерабатывающих заводах. Отмечается готовность в кратчайшие сроки закрыть потребности энергетиков в ремонтном обслуживании. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми автозаправочными станциями. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. Антимонопольщики уже возбудили более 50 дел и выдали более 80 предупреждений по нарушениям. Кроме того, ведомствам поручено заранее оценивать возможные изменения спроса и предложения, при необходимости определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок. Расходы нефтяных компаний на укрепление безопасности нефтеперерабатывающих заводов не приведут к подорожанию автомобильного топлива, поскольку предприятия финансируют данные меры самостоятельно. Правительство России реализует дополнительный комплекс мер для поддержки агропромышленного комплекса во время проведения осенних полевых работ. Сельскохозяйственные предприятия продолжают сбор урожая нынешнего сезона. В настоящее время собрано более 113,5 миллионов тонн зерна, что значительно превышает показатели прошлого года. С целью недопущения затоваривания зернопроизводящих регионов прорабатывается вопрос оптимизации логистики сельхозпродукции. В конце августа дополнительно было выделено порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции из объектов с традиционно высокими объемами урожая. Подготовлен ряд решений в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года будет приостановлена уплата экспортных пошлин на зерновые, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот фиксируется на уровне августа. Федеральные льготники до 1 октября могут изменить форму получения социальных услуг, выбрав натуральную или денежную. При получении их в натуральной форме предоставляются льготные лекарства, путевки в санатории, бесплатный проезд на пригородных электричках и между

0: 50 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Новый зал, новые возможности, становись сильнее! Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В ночь на среду средства ПВО уничтожили и перехватили 596 беспилотников, сообщили в Минобороны. В частности, на Кубани основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Еще 29 жителей были ранены. Трое из них в тяжелом состоянии. Повреждения зафиксированы в 3 частных и 5 многоквартирных домах, в здании православного храма и в детском саду. А в Анапе обломки упавшего дрона повредили 3 частных дома и детсад. Возбуждено уголовное дело о теракте. Вооруженные силы России поразили объекты логистики автомобильного пункта пропуска Староказачье, которые использовались противником для доставки военных грузов на Украину, а в Николаеве и области повреждены грузовой терминал, логистические центры и складские терминалы, цех по производству дронов. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что в первых числах сентября начинается формирование школьных и дошкольных коллективов, и многие возвращаются в свои рабочие коллективы после отпусков как раз тоже в этот период. Количество контактов увеличивается, пик нагрузки идет в конце августа, все перемещаются, возвращаясь к месту работы или учебы. И первая волна заболеваемости ОРВИ ежегодно приходится во второй декаде сентября. Это константа. Попова добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Российские банки вновь сосредоточились на повышении ставок по коротким депозитам, тогда как доходность долгосрочных продуктов снизилась, сообщает агентство Prime. Основной причиной такой политики стал значительный отток средств населения. Только в мае граждане вывели около 550 миллиардов рублей, а за 2 месяца срочные вклады сократились на 500.

0: природно-очаговым инфекциям в стране соответствует средним многолетним наблюдениям и сезону. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что около 500 случаев завоза опасных инфекций было зарегистрировано в России в этом году, ни один из них не получил распространение. Курс доллара 86,47. Курс евро 100 рублей 50 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся. В жизни автолюбителей тоже бывают ситуации, когда опа и лишение прав. Как быть и что делать? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, автомобилистам, у которых изъяли водительские права за несоблюдение правил дорожного движения, чтобы вернуть их, необходимо дождаться завершения срока наказания, пройти теоретический экзамен и оплатить все выписанные штрафы. В отдельных случаях дополнительно потребуется медицинская справка. В Министерстве внутренних дел уточнили, эти же условия касаются и прав тракториста-машиниста. Учтите, что невостребованные вовремя водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции 3 года, после чего их попросту уничтожают. При получении документа гражданину необходимо показать паспорт, а в установленные законом сроки также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, ограничений или показания к управлению транспортом. Медицинская справка обязательна, если лишение прав было связано с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, отказом от медосвидетельствования и оставлением места аварии. Процедура возврата также включает проверку знаний правил дорожного движения. Ранее в Министерстве внутренних дел отмечали, что лишение права управлением – это административная мера, назначаемая судом. Минимальный срок такого наказания – 1 месяц, максимальный – 3 года.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, глава 12 Кодекса об административных правонарушениях содержит целый перечень ситуаций, когда водитель может остаться без прав. Первое, что приходит на ум, конечно, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По закону административное наказание грозит при содержании более 0,3 грамма спирта на литр крови, а допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе равняется 0,16 миллиграмма на литр. Даже если автолюбитель выпил накануне вечером, он теоретически может и не пройти проверку, имейте это в виду. Первое нарушение обернется штрафом в размере 45 тысяч рублей и изъятием прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и за передачу руля пьяному человеку. При повторном нарушении дело рассматривается уже в уголовной плоскости. За чрезмерное превышение скорости предусмотрено целых 2 варианта – запрет на вождение или денежный штраф. Если ехать со скоростью от 60 до 80 км в час быстрее разрешенного, то наказание составит от 4 до 6 месяцев лишения права или штрафом в размере от 3000 до 3750 рублей. Превышение на 80 км в час и более от разрешенного порога ведет к полугодовому лишению или штрафу в размере 3000 рублей. За проезд на красный свет штраф 1500 рублей. За повторный 7500 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении прав вообще можно лишиться уже на год. Также лишение грозит за аварию или оставление места ДТП. Управление незарегистрированным автомобилем или езду без номеров, а также с поддельными номерами. Помимо этого, с неисправными световыми приборами, а также отказ уступить дорогу машинам скорой помощи или полиции с включенными спецсигналами. Как вы сами понимаете, спектр нарушений, за что может грозить лишение прав, достаточно широк, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

мгновенья так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись, мгновенья так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе. Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Глава МИДа Сергей Лавров во вторник, 15 сентября, в Дипакадемии выступит на круглом столе по теме «Украина». Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. На мероприятие приглашены представители международных организаций и более 110 послов стран мирового большинства. Основной темой встречи станет украинский кризис, юридическая агрессия Запада. Лавров подробно расскажет дипломатам о конъюнктурном использовании киевским режимом и его западными спонсорами органов международного правосудия, а также о создании псевдоюридических механизмов для изъятия российских суверенных активов. Министр также осветит успешные шаги российской дипломатии по купированию этих вызовов и привлечению Запада к ответственности за неправомерные шаги. Тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования началось в России. Как сообщили в Минцифры, до 20 часов 10 сентября. По местному времени избиратели 32 регионов могут пройти процедуру ДЭК. В тренировочном режиме протестировать систему смогут избиратели, подавшие заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на госуслугах и получившие по нему статус «Учтено» до 23 часов 59 минут московского времени 6 сентября. Чтобы участвовать в тестировании, нужно зайти на портал ДЭК, в дни проведения пилота нажать кнопку «Участвовать», авторизоваться через госуслуги и пройти тестовое голосование. Тестирование проходит на основании обезличенных тестовых данных и не требует посещения избирательного участка. Россияне могут подать заявление о продлении единого пособия в последний месяц текущего срока или в следующий месяц, сообщил соцфонд. Уточняется, что после одобрения пособие продолжит поступать по стандартному графику. Комплексная оценка нуждаемости для назначения выплаты проводится в обоих случаях по общему правилу. Выплата назначается на 12 месяцев. Если семья направит заявление на продление пособия через несколько месяцев после окончания предыдущего периода, средства поступят через 5 рабочих дней после одобрения. Заявление на соответствующую выплату можно подать через портал госуслуг в клиентской службе соцфонда или МФЦ. Единое пособие в России положено малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным, вставшим на учет в ранние сроки. Иностранные спецслужбы в последнее время широко применяют сайты знакомств для вербовки граждан России, сообщил оперативный сотрудник ФСБ. Ранее это ведомство сообщило о задержании в Крыму троих россиян, завербованных сотрудницей ГУР Украины через сайт знакомств, которые передавали сведения об объектах вооруженных сил России. Иностранные спецслужбы широко применяют метод вербовки и использования наших граждан через именно сайты знакомств, сказал сотрудник. В видеоролике, опубликованном ФСБ, в частности, используются зарубежные сайты, на которых удобно найти себе собеседника. Примерно через 2 года в мире может появиться более агрессивный штамм гриппа, который может вызвать пандемический подъем заболеваемости, предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Где-то года через 2 по всем канонам должен появиться более агрессивный штамм гриппа. То, что сейчас применяли все 3 штамма вакцины, это результат глобального мониторинга, который мы ведем, сказал Онищенко. Он отметил, что пандемический подъем заболеваемости происходит примерно один раз в 10 лет, при этом эпидемические подъемы наблюдаются каждый год. Курс доллара на сегодня 86.47. Курс евро 100 рублей 50 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама на радио Портал.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Please, try to hear you. Phone me.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва подчеркивает, ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы стала только хуже. Очевидным свидетельством этому служит продвижение российских войск в зоне специальной военной операции. Аргументация российской стороны касается серьезных рисков для Украины, связанных с неспособностью попросту пережить ближайшую зиму. Ситуация для Киева осложняется при продолжении российских атак по объектам энергоструктуры. Указывается, законные и справедливые требования России по урегулированию украинского кризиса были сформулированы президентом Владимиром Путиным еще несколько лет назад. Все это время так называемая партия войны, состоящая из стран Запада, вместо решения вопроса вела ситуацию к эскалации. Как ранее отметил Владимир Путин, Североатлантический альянс делает все, чтобы организовать против России враждебные действия, и именно его члены, а не Россия, развязали данный конфликт. В России проходит тестирование системы онлайн-голосования. В нем принимают участие более 3 миллионов избирателей. Апробация продлится 9 и 10 сентября для тех, кто по состоянию на этот понедельник подал заявку на участие в дистанционном электронном голосовании и получил подтверждение. Напомню, с 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также более 2000 совмещенных с ними кампаний. Трехдневное голосование уже стало традицией для избирательной системы. Социологические опросы подтверждают. Люди получают возможность планировать свое время, а нагрузка на избирательной комиссии распределяется равномернее. Для российских граждан за рубежом откроется около 350 избирательных участков. Точный список стран и адресов участков будет опубликован на сайтах российских посольств и консульств. Правительство рассматривает введение моратория на банкротство аграриев, пролонгацию льготных кредитов и лизинга, а также проведение государственных закупочных интервенций для стабилизации внутренних цен. Дополнительно обсуждается возможность прямой погектарной поддержки для компенсации затрат на зимний сев и сохранения статуса сельхозпроизводителя при трудностях со сбытом. Главная задача – не допустить затоваривания в зернопроизводящих регионах. В связи с этим вопросы логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле. Комплекс мер поддержки уже проработан, и часть из них реализуется. В конце августа правительство дополнительно выделило около 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции субъектов с высоким объемом урожая. Экспортные пошлины на зерно будут аннулированы, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксирован на уровне августа. В Миноборнауке допустили изменения правил приема абитуриентов в вузы. Сообщается, после завершения приемной кампании изучению и анализу подлежит ситуация с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний. В числе предложений установить единый порядок для вузов, при котором победители Олимпиад и выпускники, поступающие по результатам ЕГЭ, имели бы отдельные квоты на бюджетные места. В нынешнем году на едином государственном экзамене школьники показали феноменальные результаты. Число стубальников выросло. На этом фоне абитуриенты по всей стране начали жаловаться, что не проходят конкурс в ведущие вузы даже с максимальными баллами за 3 экзамена, так как все бюджетные места на ряде направлений заняли победители и призеры Олимпиад, поступающие без вступительных экзаменов, а в ряде случаев вообще без учетов баллы ЕГЭ. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 50 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника. Oh, you know what they live in the prison.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», 3-й этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: So give them what they want.
1: Реклама на Радио Портал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва подчеркивает, ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы стала только хуже. Очевидным свидетельством этому служит продвижение российских войск в зоне специальной военной операции. Аргументация российской стороны касается серьезных рисков для Украины, связанных с неспособностью попросту пережить ближайшую зиму. Ситуация для Киева осложняется при продолжении российских атак по объектам энергоструктуры. Указывается, законные и справедливые требования России по урегулированию украинского кризиса были сформулированы президентом Владимиром Путиным еще несколько лет назад. Все это время так называемая партия войны, состоящая из стран Запада, вместо решения вопроса вела ситуацию к эскалации. Как ранее отметил Владимир Путин, Североатлантический альянс делает все, чтобы организовать против России враждебные действия, и именно его члены, а не Россия, развязали данный конфликт. В России проходит тестирование системы онлайн-голосования. В нем принимают участие более 3 миллионов избирателей. Апробация продлится 9 и 10 сентября для тех, кто по состоянию на этот понедельник подал заявку на участие в дистанционном электронном голосовании и получил подтверждение. Напомню, с 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также более 2000 совмещенных с ними кампаний. Трехдневное голосование уже стало традицией для избирательной системы. Социологические опросы подтверждают. Люди получают возможность спланировать свое время, а нагрузка на избирательной комиссии распределяется равномернее. Для российских граждан за рубежом откроется около 350 избирательных участков. Точный список стран и адресов участков будет опубликован на сайтах российских посольств и консульств. Правительство рассматривает введение моратория на банкротство аграриев, пролонгацию льготных кредитов и лизинга, а также проведение государственных закупочных интервенций для стабилизации внутренних цен. Дополнительно обсуждается возможность прямой погектарной поддержки для компенсации затрат на зимний сев и сохранения статуса сельхозпроизводителя при трудностях со сбытом. Главная задача – не допустить затоваривания в зернопроизводящих регионах. В связи с этим вопросы логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле. Комплекс мер поддержки уже проработан, и часть из них реализуется. В конце августа правительство дополнительно выделило около 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции субъектов с высоким объемом урожая. Экспортные пошлины на зерно будут аннулированы, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксирован на уровне августа. В Миноборнауке допустили изменения правил приема абитуриентов в вузы. Сообщается, после завершения приемной кампании изучению и анализу подлежит ситуация с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний. В числе предложений установить единый порядок для вузов, при котором победители Олимпиад и выпускники, поступающие по результатам ЕГЭ, имели бы отдельные квоты на бюджетные места. В нынешнем году на едином государственном экзамене школьники показали феноменальные результаты. Число стубальников выросло. На этом фоне абитуриенты по всей стране начали жаловаться, что не проходят. Проходит конкурс в ведущие вузы даже с максимальными баллами за 3 экзамена, так как все бюджетные места на ряде направлений заняли победители и призеры Олимпиад, поступающие без вступительных экзаменов, а в ряде случаев вообще без учета в баллы ЕГЭ. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 50 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся. В жизни автолюбителей тоже бывают ситуации, когда опа и лишение прав. Как быть и что делать? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, автомобилистам, у которых изъяли водительские права за несоблюдение правил дорожного движения, чтобы вернуть их, необходимо дождаться завершения срока наказания, пройти теоретический экзамен и оплатить все выписанные штрафы. В отдельных случаях дополнительно потребуется медицинская справка. В Министерстве внутренних дел уточнили, эти же условия касаются и прав тракториста-машиниста. Учтите, что невостребованные вовремя водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции 3 года, после чего их попросту уничтожают. При получении документа гражданину необходимо показать паспорт, а в установленные законом сроки также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, ограничений или показания к управлению транспортом. Медицинская справка обязательна, если лишение прав было связано с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, отказом от метасвидетельствования и оставлением места аварии. Процедура возврата также включает проверку знаний правил дорожного движения. Ранее в Министерстве внутренних дел отмечали, что лишение права управлением – это административная мера, назначаемая судом. Минимальный срок такого наказания – 1 месяц, максимальный – 3 года.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, глава 12 Кодекса об административных правонарушениях содержит целый перечень ситуаций, когда водитель может остаться без прав. Первое, что приходит на ум, да-да, конечно, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По закону административное наказание грозит при содержании более 0,3 грамма спирта на литр крови, а допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе равняется 0,16 миллиграмма на литр. Даже если автолюбитель выпил накануне вечером, он теоретически может и не пройти проверку, имейте это в виду. Первое нарушение обернется штрафом в размере 45 тысяч рублей и изъятием прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и за передачу руля пьяному человеку. При повторном нарушении дело рассматривается уже в уголовной плоскости. За чрезмерное превышение скорости предусмотрено целых 2 варианта – запрет на вождение или денежный штраф. Если ехать со скоростью от 60 до 80 км в час быстрее разрешенного, то наказание составит от 4 до 6 месяцев лишения права или штрафом в размере от 3000 до 3750 рублей. Превышение на 80 км в час и более от разрешенного порога ведет к полугодовому лишению или штрафу в размере 3000 рублей. За проезд на красный свет штраф 1500 рублей. За повторный 7500 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении прав вообще можно лишиться уже на год. Также лишение грозит за аварию или оставление места ДТП. Управление незарегистрированным автомобилем или езду без номеров, а также с поддельными номерами. Помимо этого, с неисправными световыми приборами, а также отказ уступить дорогу машинам скорой помощи или полиции с включенными спецсигналами. Как вы сами понимаете, спектр нарушений, за что может грозить лишение прав, достаточно широк, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.